0: Тэн усмент радио Ситрус. FM 93.7 дэсами.
1: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.